0: протяжка.
1: Предварительная, промежуточная. Главное, подъем.
2: Принимаем нормально.